Война на Украине в ускутруе со навестотно политика Европы, кайш жаден друй подау к миненых лет. Дела котрис чехи беруске добыче за немску Европу апорят на свече миво тутему прашеню винуе со политиски ведомостник а вестотне фахуц Карло Масала до дженца ве будешине. Я обшедно шквереджи будешских наричо започне со ветаханский циркви свято Петра Вечер в 7.